0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляет.

0: 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати»

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Сегодня поговорим о девушке, чьи внешние данные больше подходят для показов Victoria's Secret. И тем не менее, именно спортивные вершины лежат у ее ног. Виктория Маршавина – волейболистка, которая является безоговорочным участником стартового состава национальной сборной Беларуси по волейболу, где, кстати, выступает с 2018 года. Вместе со сборной Вика приняла участие в чемпионате Европы в 2021 году и дважды в розыгрышах Евролиги. Несмотря на то, что с папой-хоккеистом спорт у Вики в крови, волейбол она пришла достаточно поздно. В 12 лет задержалась после уроков на кружок по пионерболу. И в итоге упорные тренировки, несколько смен позиций в команде, да и, собственно, самих команд, огромное количество наград, завоеванных в различных чемпионатах Беларуси и за ее пределами. И сегодня Виктория выступает за московское «Динамо» на позиции либера. И если с волейболом все получилось с первой попытки, то вот на любовном фронте стартовая попытка была неудачной. Но, как мы знаем, все, что не делается, все к лучшему. В прошлом году на безымянном пальце спортсменки засверкало новое обручальное кольцо, а избранником стал волейболист Никита Маршавин. С учетом того, что Вика обожает автопутешествия, теперь она сможет отдыхать не одна. Осталось выяснить, любит ли муж волейболистки шахматы так же, как и она, потому что этому занятию Виктория уделяет много времени. Говорит, помогает собраться. Когда время позволяет расслабиться, девушка любит посидеть дома в кругу родных и близких. А еще иногда Вика не может отказать себе в маленьком увлечении родом из детства, поучаствовать в роли модели в фотосессиях, на которые ее приглашают. Ведь в детстве она не исключала возможность связать свою жизнь именно с моделингом. Поэтому желаем нашей белорусской звездочке побольше побед на волейбольной площадке и побольше счастливых моментов в семейной жизни. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
0: «Вива Виктория». Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Coming home.

0: хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Какая каша идеальна на завтрак, как появился фруктовый лед и чем может помочь известный соус в быту? Об этом и не только в сегодняшней программе. Микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Врач-эндокринолог назвала самую вредную и полезную каши. Специалист отметила, что завтрак является важным приемом пищи. С утра активизируется работа надпочечников и желудочно-кишечного тракта. В это время организм нуждается в белках и углеводах. Популярным блюдом для завтрака остается каша. По словам медика, каша быстрого приготовления может оказаться опасной. На промышленных предприятиях крупу сильно перерабатывают. В таких кашах содержится большое количество сахара. Медик рекомендовал употреблять на завтрак грубые овсяные хлопья. Идеально будет залить их с вечера кипяченой водой. О пользе яблок для пожилых людей рассказали диетологи. Благодаря большому содержанию витаминов они обладают общеукрепляющим действием, благотворно влияют на пищеварение и помогают поддержать уровень железа в крови. Включая в рацион яблоки, можно поддержать иммунитет. При этом в кисло-сладких и кислых яблоках нет избытка сахаров. Кроме того, яблоки улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Они содержат много клетчатки, пектинов, которые улучшают перистальтику кишечника, поясняют диетологи.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Радио для тебя.

слушай через несколько минут на радио «Витебск». Полезный завтрак.

0: Лакомство, которое одинаково нравится и взрослым, и детям, фруктовый лед на палочке изобрел в 1905 году американец по имени Фрэнк Эпперсон. На момент, как водится, случайного открытия, ему было всего 11 лет. Дело было зимой. Мальчик любил делать для себя сладкую газировку с помощью нехитрого домашнего оборудования. Совершенно случайно он оставил сладкую смесь, приготовленную вечером, на улице. К утру Фрэнк обнаружил, что палочка, которой он размешивал напиток, вмерзла в него. Юного изобретателя это не остановило. И он слезал смесь, замерзшую вокруг палочки. Первыми покупателями фруктового льда стали его соседи и друзья, которые высоко ценили вкусовые качества продукта. Спустя почти 20 лет Эпперсон решил запатентовать свое случайное изобретение. Сам он производителем не стал, однако продал патент производственной компании, благодаря которой фруктовый лед и стал известен всему миру.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: уже представить свою жизнь без майонеза. Он входит в составы разных блюд, от салатов до выпечки. Однако, оказывается, использовать майонез можно не только в готовке пищи. Например, спасти волосы от жвачки. Надо взять небольшое количество соуса, втереть пальцами вокруг жевательной резинки и осторожно перемещать ее по прядям вниз. Определенный эффект показывает соусы в очищении рук от таких стойких загрязнителей, как мазут, смола и другие. Надо вместе загрязнения намазать руку, аккуратно втереть соус и оставить ненадолго, а затем смыть горячей водой. Майонез также хорошо справляется с оставшимися на поверхности деревянной мебели кругами от посуды. Кроме того, соус можно использовать для ухода за стальными поверхностями, чтобы сделать их более блестящими и чистыми, например, вилки и ложки. Можно протереть таким образом листья комнатных растений. Эксперты отмечают, что цветочки после этого становятся здоровее и выглядят ярче. Всем доброго утра и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио видят. Реклама.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат. Чат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на Радио Витебск. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. В своем обращении глава государства отметил, что труд медиков, спасающих жизни, укрепляющих здоровье граждан, вносит неоценимый вклад в будущее страны. Президент выразил искреннюю благодарность действующим работникам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд. Он выразил уверенность, что люди в белых халатах и впредь будут служить своему делу и родине, опираясь на богатые традиции отечественного здравоохранения. Президент пожелал медикам и их близким здоровья, счастья и радости, а Беларуси мира и добра.
1: В мире.
2: Иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих на переговоры с американской стороной. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС. В состав делегации вошли спикер Меджлиса, однопалатный парламент Ирана Мухаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, зампредседателя Совета безопасности Али Багири Кани и председатель Центробанка Абдуль Насер Химати. Стороны обсудят условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании. Также сообщается, что американский вице-президент Джей Ди Венс вылетел из США в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана. Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Колумбии. Избирательные участки откроются в 8 утра по местному времени, 16:00 по минскому, и проработают до 4 вечера полуночи 22 июня по минскому времени. Участие в решающем туре борьбы за высший государственный пост примут крайне правый бизнесмен Абделардо де ла Эспрелья и кандидат от правящей левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда, которые в первом туре набрали 43,63% и 41,17% голосов избирателей. Соответственно, победителем президентской гонки станет кандидат, за которого проголосуют более 50% избирателей. В оазисе Бахария на западе Египта археологи обнаружили руины древнего храмового комплекса возрастом около 2500 лет, передает Синьхуа. Находка была сделана на территории храма Аль-Каср Аль-Кадим, старый дворец. Как сообщило Министерство туризма и древности Египта, экспедиция Высшего совета по древностям выявила остатки сооружения из песчаника, каменные блоки с надписями, содержащими имена и титулы фараона Псамтика I. На стенах сохранились иероглифы с именами божеств Амун-Ра, Амунет и Хансу. Также обнаружена стела эпохи фараона Аменхотепа II, подтверждающая связь оазиса с египетским государством еще со времен Нового Царства. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. УАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 68-85-32 и 029-348-69-00. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 17 по 21 июня в магазинах «Веста» сардельки свиные вкусные, высший сорт, 1 килограмм 7 рублей 49 копеек, печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 84 копейки. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине по западу кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-30, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
4: Внимание! Витебск!

0: кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Чкалова, 19/1. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Союзные парламентарии в Бресте примут заявление о геноциде советского народа. Премьер Великобритании Стармер может объявить о своей отставке 22 июня. Сильнейшая за 2,5 недели вспышка произошла на солнце ранним утром. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
8: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Великое наследие, общее будущее. Брест в эти дни стал площадкой Большого союзного форума, передает УНТ-Бай. Он проходит в канун трагической даты 85-летия начала Великой Отечественной войны. В центре внимания вопросы сохранения исторической памяти, воспитания патриотов и противостояния вызовам неонацизма. Накануне состоялась презентация книги «Дорога к маю 1945-го». Брест сегодня станет площадкой памятных мероприятий, приуроченных к трагической дате – Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На Брестском вокзале сегодня ждут поезда «Победы» и «Памяти», диалоговые площадки, марш реконструкторов.
0: В мире.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о своей отставке 22 июня в связи с утратой доверия со стороны депутатов правящей лейбористской партии. Об этом сообщила газета The Observer со ссылкой на источники. По данным издания, Стармер после разговоров с членами кабинета министров, своими советниками, лидерами профсоюзов и донорами лейбористской партии пришел к выводу, что более не может занимать высокий пост. Ожидается, что он объявит о своем уходе на следующей неделе, возможно, уже 22 июня. Стармер определит временные рамки своего ухода, чтобы обеспечить упорядоченный транзит власти. Вполне вероятно, формально покинет свой пост в сентябре перед съездом лейбористской партии.
0: Новости спорта.
1: Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в финал турнира категории WTA 500 в Берлине с призовым фондом 1 миллион евро, сообщает Белта. Накануне в полуфинале первая ракетка планеты уступила в трехсетовом поединке американской теннисистке Джессики Пегули, у которой четвертая позиция 4-6, 7-6, 0-6. Во втором сете белорусская вела со счетом 5-2, но потом выиграла только на тай-брейке, а в третьей партии не смогла взять ни одного очка. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Сборная Беларуси по художественной гимнастике стала бронзовым призером второго этапа в групповом многоборье мирового кубка вызова в Пекине, сообщает «Спутник». После первого дня соревнований белорусские спортсменки занимали 7-е место, однако во втором упражнении показали лучший результат среди всех участниц турнира. В результате по итогам двух композиций команда Беларуси поднялась на третью ступень пьедестала среди 11 сборных. Победу на турнире одержала команда Китая. Серебряные медали завоевали представительницы России.
0: Новости региона.
1: В поселке Дулже Витебского района в эти дни проходит спортивно-массовое мероприятие «Витебский велофест 2026». Организаторами подготовлена насыщенная программа. Главным событием второго дня фестиваля станет зрелищный любительский кросс-триатлон. Спортсмену предстоит последовательно преодолеть 3 серьезных испытания, среди которых водный этап на 500 метров, велогонка на 15 километров и финальный беговой отрезок протяженностью 3 километра. Для болельщиков и гостей фестиваля организованы развлекательные площадки. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, без осадков. Лишь во второй половине дня по западу синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 25-30, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом». Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск. Yeah.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: «Аскона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
3: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
0: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
7: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить альфа.

0: и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Сложно найти более подходящую актрису на роль эльфийки, чем Аня Тейлор-Джой. К слову, так же считает и режиссер Энди Серкис, снимающий «Властелин колец. Охоту на голлума». Приквел сомнительной необходимости, но кастинг Ани, конечно, радует. Она сыграет оригинального персонажа – Сирену, Синдарку из «Лесного царства», смертоносную воительницу, представляющую интересы короля Тарандуила. Действие сюжета разворачивается между «Хоббитом» и «Властелином колец» и рассказывает о том, как Арагорн и Гэндальф ищут голлума, чтобы из первых рук побольше узнать о кольце Бильбо, которое впоследствии оказывается кольцом всевластия. К своим ролям из предыдущих фильмов вернутся Йен Маккеллен, Элайджа Вуд, Ли Пейс и, собственно, Энди Серкис. Роль молодого Арагорна исполнит Джейми Дорнан. Также в фильме снимется Кейт Уинслет. Премьера намечена на декабрь 2027-го.
1: За кадром.
0: Студия Sony планирует возобновить серию криминальных экшн-комедий с постановкой «Мачо и Ботана 4». Вы можете спросить себя, как мы умудрились проспать триквел «Мачо и Ботан 3», но это такая мета-шутка, которая нам совсем непонятна из-за вот такой унылой локализации. Переговоры с исполнителями главных ролей Джоном Хиллом, Ченнингом Татумом и Айс Кьюбом уже идут. В «Мачо и Ботане» Хилл и Татум играли Шмидта и Дженка, двух ничем не отличившихся копов, которые под видом школьников внедряются в местное учебное заведение, чтобы накрыть целую сеть по торговле наркотиками. Лента, к удивлению многих, заработала в мировом прокате более 200 миллионов долларов, а продолжение, в котором два протагониста внедрялись в колледж, собрало еще больше 330 миллионов. «Мачо и Ботан 3» разрабатывали долго и тяжело. Третья часть должна была стать кроссовером с другим известным франчайзом «Люди в черном», но вряд ли киношники прорвались по этому направлению из-за огромных проблем с держателями прав.
1: Длинный дубль.
0: К возвращению на малые экраны готовится Эркюль Пуаро, частный сыщик из произведений знаменитой писательницы Агаты Кристи. Британский телеканал BBC выпустит новый сериал про героя, получивший название «Эркюль». И уже известно, кто возглавил актерский состав проекта. Роль сыщика получил 33-летний Эдвард Блюмель. Он стал самым молодым актером, воплотившим роль бельгийского сыщика на экране. Съемки стартуют этим летом в Ливерпуле. По неподтвержденной пока информации, создатели шоу рассчитывают снять 3 сезона «Эркюля». Производством шоу занимается компания «Mammoth Screen». Ее основатель Дэмиан Тиммер был исполнительным продюсером многих эпизодов «Пуаро Агаты Кристи», в котором роль сыщика играл Дэвид Суше. Премьера «Эркюля» намечена на вторую половину 2027 года. Новый проект должен представлять собой глубокое исследование личности детектива. Сериал уделит внимание тому, как зародилась дружба Пуаро с капитаном Артуром Гастингсом и как он познакомился с одним из своих главных врагов. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Большая распродажа Дом Фэм. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте domfanbuy.
4: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Ты что это сделал?
7: Оплатил интернет бонусами.
6: А так можно было?
7: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
8: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии рассказал журналистам о самочувствии пострадавших в Брянской области, передает Белта. По словам Константина Дроздовского, большинство детей в удовлетворительном состоянии находится в палатах с родителями. Четверым проведена операция по удалению осколков. Один ребенок был доставлен на ИВЛ в тяжелом состоянии, перенес операции, пришел в сознание, дышит самостоятельно, но до выздоровления ему достаточно долго, подчеркнул директор центра. Операции пострадавшим детям были выполнены мультидисциплинарной бригадой. Всего, по словам Константина Дроздовского, около 30 специалистов. Патриарх Московский всея Руси Кирилл с визитом находится в Бресте. Святейший Владыка в день Собора Белорусских Святых, отмечаемый в этом году 21 июня, возглавил в Свято-Воскресенском соборе божественную литургию. Она собрала многочисленных верующих. Ночью 22 июня патриарх Кирилл также примет участие в митинге реквиеме на территории мемориального комплекса «Брестская крепость», крепость Герой, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Патриарх Московский всея Руси служит за упокойную литию попавшим в годы войны. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Белоруссии. Свою первую остановку сделал в Бресте, пишет Белта. Его приезд приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Первыми посетителями иммерсивной выставки стали участники культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». 10 тематических вагонов поезда – это живая военная летопись, воссозданная с помощью трехмерных панорам, объемного звука, голограммы и элементов виртуальной реальности. После Бреста уникальный музей начнет свое путешествие по Беларуси. В Витебске посетить передвижную экспозицию можно будет с 30 июня по 1 июля. В дневные часы по западу Беларуси во многих районах максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов выше нуля. О факторах опасности в жару рассказали в МЧС. Из-за высоких температур возможно отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия, увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Также высокий риск возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи, увеличение заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострение сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов, гибель людей на воде при купании. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 17 по 21 июня в магазинах «Веста» сардельки свиные вкусные, высший сорт, 1 килограмм 7 рублей 49 копеек, печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 84 копейки. «Веста» приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине по западу кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 25-30, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
0: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658. От 20.05.2026 года. Выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте
5: бутикавто.бай.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления медикам с профессиональным праздником. В Брасловской центральной районной больнице создают современный центр травматологии и ортопедии. В Витебске с помощью системы видеомониторинга задержали злостного мотоциклиста-нарушителя. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1 591 400.
4: Внимание! Витебск!

0: Так цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
3: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
6: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
8: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления медикам, ветеранам отрасли с профессиональным праздником. В этот день мы чествуем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией. Главная задача которой – сохранение жизни и здоровья людей. Ваш труд нелегок, но всегда почетен, говорится в поздравлении. Приоритет охраны здоровья сегодня обозначен как главное условие благополучного развития государства. Белорусские врачи располагают современными технологиями, эффективными методами диагностики и новейшим оборудованием. Здравоохранение Витебщины имеет хороший кадровый потенциал. Руководство области пожелало медикам и их семьям благополучия, здоровья, мира и добра, успешной и плодотворной работы на благо общества и государства. Согласно информации Главного статистического управления области, в прошлом году в регионе работало 300 амбулаторно-поликлинических и 87 больничных организаций, а также две станции отделения скорой медицинской помощи. Учреждения здравоохранения области медицинскую помощь населению оказывали более 5700 врачей-специалистов и свыше 14500 средних медицинских работников. Среди практикующих врачей превалируют специалисты терапевтического и хирургического профиля. В прошлом году в области было проведено более 100 тысяч операций. Брасловская центральная районная больница давно стала одним из ведущих медицинских учреждений региона. В 2024-м она была занесена на республиканскую доску почета. Как сообщают Витебские вести, теперь возможностей у больницы станет еще больше. Во втором полугодии здесь планируют открыть ортопедо-травматологическое отделение, где будут проводить сложные операции на суставах и оказывать помощь пациентам с тяжелыми травмами от сложных переломов до серьезных повреждений суставов и сухожилий. Для районной больницы это серьезный шаг вперед. Подобное отделение есть только в нескольких городах области – Витебске, Уршин и Вополске. Зона обслуживания нового отделения – Брасловский, Миорский, Шарковщинский и частично Поставский районы. В поле зрения сотрудников госавтоинспекции Витебщины попал водитель мотоцикла «Сузуки». Данные республиканской системы мониторинга общественной безопасности показали, что на дорогах областного центра он позволял себе грубые нарушения, игнорировал правила обгона и, более того, несколько раз двигался на заднем колесе, создавая реальную угрозу для других участников движения. Нарушителем оказался 28-летний житель Леузна. В отношении молодого человека вынесли административное взыскание, а также лишили водительского удостоверения сроком на 1 год. Однако это не остановила лихача. Через несколько дней он одолжил у знакомого мотоцикл «Ямаха». На нем мотоциклист разогнался до 270 км в час. На водителя составлены административные материалы, а транспортное средство помещено на охраняемую стоянку. Госавтоинспекция напоминает владельцам мототранспорта: агрессивное вождение не демонстрация мастерства, а прямая угроза жизни и здоровью как самого гонщика, так и окружающих. Двухколесный транспорт находится под особым контролем. Профилактические рейды и целевые проверки продолжаются. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата от 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32 и 029 348 69 20. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность без осадков. Во второй половине дня по западу синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 25-30, в Витебске 26-28 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: проверить. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
3: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Наша музыка
5: на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Свыше 200 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. В МИД Ирана заявили, что переговоры с США в Швейцарии пройдут одним днем. Белорусы стали чемпионками Европы среди молодежи в стрельбе из пистолета. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Внимание! Витебск!

0: Цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
2: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Святейший патриарх всей Руси Кирилл вручил вице-премьеру Беларуси Наталье Петкевич орден Русской Православной Церкви второй степени. Святой княгине Ольге передает спутник. Сегодня представитель Русской Православной Церкви находится в Бресте, где утром возглавил божественную литургию в Воскресенском соборе. После литургии он вручил орден Наталье Петкевич. Орденом святой равноапостольной княгини Ольги награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних. За сутки в милицию поступило свыше 200 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в МВД Республики. Подавляющее большинство случаев хищения предотвращено. Зарегистрировано 14 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей по 11 иностранным платежным реквизитам, используемым злоумышленниками. Задержаны 6 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято свыше 80 тысяч рублей. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.
1: В мире.
2: Переговоры между представителями США и Ирана в Швейцарии продлятся один день. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он сообщил, что утром у иранской делегации будут двусторонние встречи с пакистанскими катарскими посредниками, а после полудня пройдет четырехсторонняя встреча между США и Ираном с присутствием представителей Пакистана и Катара. Как передает ТАСС, участники переговоров уже прибыли на место проведения дискуссии в Бюргенштоке. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме.
1: Новости спорта.
2: Белорусские спортсменки Александра Петрова, Екатерина Иванова и Алина Нестерович стали победителями юниорского чемпионата мира по пулевой стрельбе в немецком Зуле, сообщили в Национальном олимпийском комитете. В стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров белорусские набрали 1825 очков. Команда России продемонстрировала идентичный результат, однако судьба первого места решилась по итогам последней серии 294 против 291. Таким образом, белорусские спортсменки стали лучшими. Александр Петрова и Екатерина Иванова также поборются за медали в финале личного первенства. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 17 по 21 июня в магазинах «Веста» сардельки свиные вкусные, высший сорт, 1 килограмм – 7 рублей 49 копеек, печенье «Орео» – 228 граммов, 4 рубля 84 копейки. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике – мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, без осадков. Лишь во второй половине дня по западу синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 48%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витя.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс». 7043. Звони.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Видер».

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
7: Внимание! Витебск!

0: цирка и онлайн на Без кассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. 22 июня в полдень Беларусь почтит память героев Великой Отечественной минутой молчания. Первый после снятия блокады США контейнеровоз прибыл в иранский порт. Неман примет Минское «Динамо» в центральном матче чемпионата Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
7: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ Банк или в отделении по адресу Чкалова 19/1. Вклад такса. Находка для финансов.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
8: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. 22 июня в полдень. Память погибших в годы Великой Отечественной войны Беларусь почтит общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить.
0: В мире.
1: После снятия блокады США контейнеровоз прибыл в иранский порт. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания, передает Белта. Первый контейнеровоз пришвартовался в иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге страны. Основной груз составляют запчасти для автомобильного транспорта. Число подтвержденных заражений лихорадкой Эбола в Конго достигло 956, а количество смертей 247. Об этом сообщает Минздрав Республики. В эпицентре вспышки находится провинция Итури. Там зарегистрировано за сутки 23 новых случая заболевания и 2 летальных исхода. В медицинских изоляторах и больницах содержится 391 пациент. При этом полностью выздоровели 92 пациента. Самая тяжелая эпидемическая ситуация все еще сохраняется в эпицентре вспышки в Итури. 774 случая заболевания и 201 летальный исход. Это 91% от общего числа. Уровень отслеживания контактов заболевших Эболой достиг 69%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы эта цифра составляла 95%.
0: Новости спорта.
1: Белорусские спортсменки выиграли 2 медали на втором этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике, который прошел в столице Китая, сообщает Белта. Сегодня в заключительный день турнира серебро в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав взяли наша Полина Александрова, София Борисевич, Валерия Малькович, Анна Шакун, Кирьяна Шевцова и Таисия Ярчак. Лучший результат показали хозяйки ковра из Китая, тройку замкнули россиянки. Также наши грации стали восьмыми в программе с 5 мячами, а накануне завоевали бронзу в групповом многоборье. На футбольном чемпионате Беларуси состоятся заключительные встречи 12-го тура, пишет Белта. В центральном поединке этого уикенда, идущий четвертым, Гродненский Неман примет на своей арене лидеров турнира футболистов Минского Динамо. Начало встречи в 20:00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». В стартовом матче сегодняшнего дня футболисты Минска на поле столичного стадиона «Трактор» встретятся с действующим чемпионом страны МЛ «Витебск». Начало в 16 часов. Обладатели Кубка Беларуси футболисты Батэ на Борисов-арене будут соперничать с Дзержинским Арсеналом. Начало в 18 часов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай.
3: Шеринг.
1: Чатинг.
3: Стриминг.
1: Скроллинг.
3: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
5: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
0: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Участников поезда памяти встретили в Бресте. Иран назвал условия для открытия Армузского пролива. Астрономическое лето пришло в Беларусь. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски. Валя,

0: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Давай безлимитный гейминг.
9: Давай. Шеринг.
8: Чатинг.
9: Стриминг.
8: Скроллинг.
9: Киссинг.
8: Лавинг.
10: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: «Час по-русски».
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. В Бресте встретили участников культурно-образовательного проекта «Поезд памяти», передает Белта. Пятый сезон проекта проводится в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. 200 ребят, потомки победителей и представители народов бывших республик Советского Союза, одержавших в 1945 году общую победу над нацизмом, отправились в увлекательное и масштабное путешествие. В этом году впервые к проекту присоединились подростки из США, Великобритании и Франции. Маршрут «Поезда памяти» пройдет через 8 белорусских городов и 5 российских. В Бресте ребята примут участие в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной. Тем временем в Брестской крепости торжественно открыли новую мемориальную зону «Скорбь». Ее создали в рамках программы Союзного государства, и впервые за долгие годы западная часть крепости доступна для посетителей. Участие в открытии мемориальной зоны приняли вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич и госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
1: В мире.
2: Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане и обеспечения его территориальной целостности. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. Технические переговоры представителей Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара проходят сегодня в швейцарском Бюргенштоке. В МИД Катара, в свою очередь, сообщили, что стороны переговоров создали специальные технические группы для согласования условий окончательного соглашения. Кроме того, созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Астрономическое лето наступило в Беларуси и других странах северного полушария Земли, пишет Белта. В этот день Солнце достигло самого удаленного от небесного экватора положения в сторону северного полюса мира. Летнее солнцестояние примечательно тем, что в этот день можно наблюдать самый длинный день и самую короткую ночь в году. В южном полушарии с этого момента наступит астрономическая зима. В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, поэтому явление получило свое название солнцестояние. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата от 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32 и 029 348 69 20. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста! Невыгодных покупок!
4: С 17 по 21 июня в магазинах Веста сардельки свиные вкусные, высший сорт, 1 килограмм 7 рублей 49 копеек. Печенье Орео 228 граммов, 4 рубля 84 копейки. Веста! Приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск. Слушай свое.
1: My жизнь, мой life stories. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв. Кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Сегодня поговорим о девушке, чьи внешние данные больше подходят для показов «Виктория Секрет». И тем не менее, именно спортивные вершины лежат у ее ног. Виктория Маршавина – волейболистка, которая является безоговорочным участником стартового состава национальной сборной Беларуси по волейболу, где, кстати, выступает с 2018 года. Вместе со сборной Вика приняла участие в чемпионате Европы в 2021 году и дважды в розыгрышах Евролиги. Несмотря на то, что с папой-хоккеистом спорт у Вики в крови, в волейбол она пришла достаточно поздно. В 12 лет задержалась после уроков на кружок по пионерболу. И в итоге упорные тренировки, несколько смен позиций в команде, да и, собственно, самих команд, огромное количество наград, завоеванных в различных чемпионатах Беларуси за ее пределами. И сегодня Виктория выступает за московское «Динамо» на позиции либера. И если с волейболом все получилось с первой попытки, то вот на любовном фронте стартовая попытка была неудачной. Но, как мы знаем, все, что не делается, все к лучшему. В прошлом году на безымянном пальце спортсменки засверкало новое обручальное кольцо, а избранником стал волейболист Никита Маршавин. С учетом того, что Вика обожает автопутешествия, теперь она сможет отдыхать не одна. Осталось выяснить, любит ли муж волейболистки шахматы так же, как и она, потому что этому занятию Виктория уделяет много времени. Говорит, помогает собраться. Когда время позволяет расслабиться, девушка любит посидеть дома в кругу родных и близких. А еще иногда Вика не может отказать себе в маленьком увлечении родом из детства, поучаствовать в роли модели в фотосессиях, на которые ее приглашают. Ведь в детстве она не исключала возможность связать свою жизнь именно с моделингом. Поэтому желаем нашей белорусской звездочке побольше побед на волейбольной площадке и побольше счастливых моментов в семейной жизни. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
0: Вива Виктория. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета». Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Неоднозначно у нас лето. Радует, что этот уикенд балует теплом. По такому поводу и мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, готовы подбросить тебе приятные поводы в виде топа из 20 лучших композиций волны. Напоминаем, что их поддерживаешь и продвигаешь ты. В обратную сторону это тоже работает. Так что не забывай заходить на сайт radiovitebsk.by.
2: В принципе, все сказала, что и добавить нечего, поэтому я просто обозначу свое присутствие и давай уже отправляться. Впереди ждет тройка лучших прошлой недели.
0: Лидеры прошлой недели.
1: Третья строчка. Диджей Тиесто и Брианна Грейвс. Beautiful Places.
2: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
1: Первая строчка. Калум Скотт. Леони. Stay.
0: ТОП-20.
1: Всего три строчки, а сколько сил было вложено музыкантами, чтобы оказаться на одной из них? А сколько еще минут и часов будет потрачено на это кем-то другим? Узнаем сегодня.
2: Как минимум, в этот нелегкий труд отправляется Маршмеллоу и группа Portugal The Man. Их феникс, конечно, еще не превратился в пепел и восставать рано, но старт этому треку с аналогичным названием в рамках лучших уже дан.
0: Новинка. 20 место.

0: нашем рейтинге наступил звездный час коллектива Portugal The Man. Работа парней и на 20-й, и на 19-й строчке. Вот что значит коммуникабельность. Dive in the Ocean, которая последнее время выдает не лучшие показатели, была записана в сотрудничестве с Алоком и Зебом.
1: Да, вот теперь название трека Holy Flame и его ситуация в двадцатке полностью сходится. Очередной минус за неделю, и вот оно, 18-е место. Конечно, не дно, но до него уже совсем скоро. Хотя, как говорится, кто-то его достигает, чтобы оттолкнуться.
2: 18-е место.

0: скажет, что минус 2 балла – это немного. А в горячем рейтинге даже такие незначительные падения могут стать фатальными. Это не совсем такой случай. Эбон хоть и в хвосте списка, но пока работе Хэллоу ничего не угрожает.
1: Как и замечательным жизнелюбивым парням. Кункс и Феофилус Лондон с треком Galaxy сегодня взяли для себя две строчки вверх. Не тревожьте этих парней, они на галактическом вайбе.
2: 16 место.

0: Как же нас радует, когда вы организовываете такие теплые приемы новичкам. Залайкали по полной программе The Second Voice и продвинули сингл Let Me Be сразу на 14-ю строчку.
1: Плюс 5 за неделю — это настоящая радость для трека. Особенно, когда он только вчера еще был новичком. Алекс Уоррен явно знает, как работать с набором баллов в рейтингах. Forever Dream, 14-й.
2: 14-е место.

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. Это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламы.

0: 20.
1: Из твоих динамиков по-прежнему звучит волна радио Витебск, и мы продолжаем радовать тебя саунд-контентом. А пока мы здесь расслабляемся и пританцовываем, под лучшие работы хитмейкеров кто-то проживает очередной кризис. Например, Дав и Тимс. Их песня «Rain Dance» опять слегка не дотянула.
0: 13 место.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Потихоньку, помаленьку, Али Фарбен и Рене Миллер в свою копилочку тащат один балл. Кто не спешит, тот успевает. Так что настрой, ребят, понятен. Бодитолк сегодня 12-й.
1: А вот Ярбоксу все же стоит слегка ускориться, если планирует покорить вершину. Хотя за 13 недель сингл «Грейсленд» так ни разу и не смог возглавить рейтинг лучших селеб. Сегодня и вовсе вылетел из десятки.

0: 20.
1: Итак, по итогам нижней сетки мы поняли, что ни обвала, ни прорыва здесь нет, а это значит, что самое интересное у нас впереди. Но, как говорится, мы не Доктор Стрэндж, чтобы открывать порталы и не скакать по мирам, поэтому будем поэтапно разбираться. Но все же кое-что мы повторим.
2: 20-я строчка, Marshmello и Portugal The Man. Финиш.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: 20.
1: Складывается ощущение, что на радио Витебск прошел выпускной, а не половина хит-парада. Оценки выставлены, чарт раннеры отправлены в путь. Как и обещали пару минут назад, впереди новые музыкальные горизонты. Но отправимся в их сторону мы только после того, как минуем самое гиблое место на карте. Внимание, вылет недели.
0: Топ-20. Вылет.
2: Итак, готовим носовые платочки, круассаны и торт Наполеон. Да, будем грустить и заедать потери участника хит-парада. Многие уже поняли, что речь пойдет о дуэте французов Оффенбах. Да, сегодня Miles Away прощается с нами, но таковы реалии большого музыкального мира.
0: Топ-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Разгоняем выходной на максимум, хотя некоторые, наоборот, в этот день чуть замедляются. Так вот, мы не изверги, чтобы не дать вам пару минут релаксации. С этим обязательно справится рубрика «Флэшбэк». Давайте там поностальгируйте хорошенько.
2: «Флэшбэк».
3: Смотрим на часы, сверяемся с сеткой рейтингов. В целом мы с тобой уже многое завершили. Осталось только послушать что-то, что могло бы отправить нас в музыкальное прошлое. После вернемся к верхней десятке. Ну а пока, как насчет 2009 года? Если все согласны, начинаем ставить диски. Один из них сейчас, кстати, достаточно сложно найти в оригинале. Но на волне радио Витебск все возможно. Поэтому скоро будем слушать диджея Квалера и Криса Морриса. Сразу после здесь появится парень, по которому сохли все девушки. И почти каждая хотела оказаться главной героиней клипа «Bodies» Робби Уильямса. Ну а все музыканты мечтали об успехе румынского диджея, который в тот год получил золото и не только в нашем чарте. Эдвард Майя и его нашумевший хит «Stereo Love» открывает флешбэк.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
9: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
10: Топ 20.
11: Если ты все еще здесь, значит, тебе не безразлична судьба музыканта в главном рейтинге волны номер один в регионе. Многих ты и так отлично знаешь, особенно тех, кто с нами уже не первую неделю. Но есть и новички рынка. Презентуем тебе тройку российских исполнителей. Прописавшиеся в наших плейлистах до июля, группа «Руки вверх» открывает этот список и радует синглом «Улыбаешься». В противовес добавляющие драмы нашим будням Сергей Лазарев и Полина Гагарина с песней «Хэппи-энд».
12: Что касаемо третьего трека, тут все неопределенно на 100%. Дело в том, что Артем Качер, возможно, писал этот текст для песни в разные периоды жизни, поэтому и название получилось такое «Люблю или ненавижу».
9: Топ-20.
13: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о...

Витебске 18 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен. Доставлен угол гидромета.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
5: Всем классного музыкального вечера желает «Волна» любимого города. Здесь на радио Витебск начинается новый час хит-парада. Слушать лучших вместе с тобой будут Влад Кузьмин и Настя Дроздова. По этому поводу высылаем тебе несколько кандидатов на мировой успех в рамках рубрики «Шазам Глобал».
6: Слушай, спорт творит чудеса. Проходящий мундиаль поднял в топ мира все треки, связанные со спортом и чемпионатом мира. Не поверите, но сегодня мы с вами окажемся почти в эпицентре этих гуляний. Первые два трека — это «Свежак» 26-го года. Именно они заряжали Канаду и США в их матчах открытия. Над первым поработали Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, Эй-Джай и Меган Зе Стеллион. Название DNI в скобочках Morten Game. Второй саунд представили Future Tyla и FIFA Sound. Трек Game Time. Ну и на финал классика от Шакиры 2010 года. Вака-вака! This Time for Africa! Кайфуем!
1: Топ-20.

0: горячая десятка.
1: Небольшое отступление прошло успешно. Надеемся, что тебе удалось перевести дух и даже вдохновиться чем-то из новинок. А теперь приступим к хорошо знакомым работам, которые продолжают бороться за твою симпатию. Одна из таких исполнительниц – Brooks XTN. Pay to Exist проявляет характер, продолжая падать, не сдается.

0: Рано списали со счетов Бруно Марса. Он же Бруно, он же Марс. А Марс, как мы знаем, пока не досягаем роду человеческому. Поэтому трек I Just Made полезет вверх плюс 3 и с возвращением в верхнюю десятку.
1: Да, чудеса случаются. К сожалению, для других исполнителей работает это и в обратную сторону. Яркий пример – Калум Скотт и Леони. На прошлой неделе отблески их золотой медали слепили конкурентов, а сегодня коллаб Stay становится обвалом недели. Такая вот грусть-печаль.
2: Обвал недели. 8-е место.

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33-16-29.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: хватать.
1: Южнокорейцы из BTS за 7 дней особо темпа не сдали. Да, минус один, но не критично же. Тем более, если разбросать потерю на всех, там вообще по минимуму выходит. В общем, занимаемся плаванием вместе и забудем потерянную строчку.
2: Но сразу после плавательной пятиминутки будем разгребать минусовые завалы, в которых погрязли диджей Тиесто и Брианна Грейс. Beautiful Places не такой уж и beautiful, когда застрял в серой зоне.
3: Шестое место.

0: Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан выходят на охоту за новым титулом. По-другому никак не назвать скачок в плюс 4 за неделю. Расступись, народ, Broken String идет.
1: Но впереди планеты всей хотя бы по количеству набранных баллов оказался трек Don't Wanna Go Home и его исполнители Медуза и Генри Камомайл. Поздравляем ребят с показателем плюс 6 и званием «Прорыв».
2: Прорыв недели. Четвертое место.

0: Не, ну вы посмотрите на этих звезд и селеб. Так и норовят катать нас на эмоциональных качелях. Бебрекса и Фейслис были уже за пределами верхней десятки, но буквально за пару недель вновь доказали всем, кто тут главный. New Religion плюс 4.
1: Порадовали лайками и Боба Синклера вместе с Кайзой. Парочка добралась до серебряной ступени горячей двадцатки. Кстати, пока это лучший результат композиции «I Can't Wait».
2: Второе место.

0: 20.
1: Очередной саундспринт по местам с 10 по 2. Переходим к самому интересному.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: 10-я строчка. Brooks XTN. Paid to exist. Abundance on my list. Every breath
2: that I take is the proof of my... 9-е место. Bruno Mars. I just made.
1: Восьмая строчка. Калум Скотт и Леони Стейн.

0: шестая строчка диджей Тиеста Бриана Грейс «Beautiful Places».
1: Пятое место. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман, Катарина О'Райан. «Broken String».
0: Четвертая строчка. «Медуза» и Хенри Кэмомайл. «Don't wanna go home».
1: Третье место. Бебе Рекса и Faceless. «New Religion».
0: Вторая строчка. Боб Синклер и Кайза. «I can't wait».
2: По пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
1: Претенденты уже здесь, рвутся в эфир, создавая давку. Девочки, не ссорьтесь, трек каждый из вас обязательно прозвучит. Да, сегодняшняя тройка состоит на 90% из девочек. Первая в списке — Шакира. Компанию ей составили те самые 10% мужского присутствия. Берна Бойн, в общем, с ней пел трек. Не простой, а мирового вселенского масштаба, являющийся официальным гимном чемпионата мира по футболу. Название — «Дай-дай». Далее в списке — Миша Миллер. Да, эта девушка-красотка, и у нее для нас работа — «Hey, на-на-на». Мотив точно узнаешь. Ну и на финал — Дара с ее могучим не то заклинанием, не то просто звуками под названием «Бангаранга».
2: ТОП-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Наша вечеринка подходит к концу. Автопати тоже будет. Но уже без участия Влада Кузьмина и Насти Дроздовой. Единственное, что нам осталось тебе сообщить в ближайшие несколько минут, так это имена победителей горячей двадцатки.
2: Ну, кого не досчитались в списке? Все верно. Трио «By India», «Хчо» и «Мод». Эти парни берут свое золото волны «Радио Витебск». Их трек «Шаде» стал первым, который мы вспоминаем при упоминании фразы «Музыка лета 2026». Оставляем тебя слушать ТОП-1, ну а сами потихоньку на выход. Влад Кузьмин и Настя Дроздова говорят пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидромета. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Здравствуйте, друзья. Это радио «Витебск» в эфире. Итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил. Мероприятие плановое, но контекст обязывает смотреть на стратегию под новым углом. Главная задача не просто утвердить ранее намеченные, а внести точечные, выверенные корректировки. Базой для анализа послужила беспрецедентная по своим масштабам комплексная проверка войск, проведенная ранее. Отечественную армию протестировали в условиях, максимально приближенных к боевым. Экзамен скрыл ряд факторов и аспектов от логистики до нюансов современного боя, которые требовали реакции. И эти выводы легли на стол главнокомандующего. Именно с учетом данных требований и пересматривается оборонная стратегия. План строительства и развития вооруженных сил – это не статичный документ. На его корректировку влияет стремительное развитие теории и практики применения войск, а также изменение форм и способов ведения вооруженной борьбы. На совещании с военным руководством страны президент не оставил без внимания атаку беспилотника на автобус, которая произошла 17 июня в Брянской области России. На летний отдых в Геленджик ехала группа детей и взрослых, воспитанники детско-юношеской спортивной школы Речицы. В автобусе находилось 44 пассажира, из них 28 юных спортсменов. Трагедия унесла жизнь одной женщины, она сопровождала группу в этой поездке. В медицинские учреждения госпитализировали 5 детей и 1 взрослого тренера. Утром 18 июня их вывезли из Брянска, и днем они уже были доставлены для дальнейшего лечения в Минск. Детей госпитализировали в Республиканский научно-практический центр детской хирургии. 1 взрослого лечат в главном военно-медицинском клиническом центре. У мужчины тяжелая травма живота, которую прооперировали, взрывом была повреждена и кисть. Те пассажиры, которые не пострадали, сначала были временно размещены в одной из школ Брянщины, где их покормили и оказали всю необходимую помощь. Поздно вечером, в день инцидента, все вернули домой. Глава государства в очередной раз подчеркнул, война идет за забором белорусов у границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, прямые нарушения договоренностей и поведение в войне отдельных государств, примером которого являются нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей и даже гибель детей. К разряду таких действий относится и удар беспилотника по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области. Александр Лукашенко отметил необходимость военных учитывать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-либо выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Президент поручил госсекретарю Совета Безопасности Александру Вольфовичу взять на контроль этот вопрос и впоследствии доложить, что на самом деле произошло. При этом главы государства было замечено, в случае провокации Беларуси, в случае связи инцидента с намерением втянуть в конфликт белорусскую сторону, инициаторов ждут последствия. Именно поэтому ни одна провокация не останется без ответа. Любая попытка нарушить суверенную границу обязана пресекаться на дальних подступах. Александр Лукашенко подчеркнул, белорусы ведут себя спокойно, и предположил, что происходящее связано с чьим-то недовольством тем, что Беларусь является спокойным государством. Минск слышит различные заявления, оправдания и версии, однако настаивает на установлении истины. Президент добавил, что Беларусь ожидает от украинских госслужащих и военных честного и справедливого ответа, и заверил, что правда в любом случае будет установлена, что не станет большой проблемой. Александр Вольфович в интервью Первому информационному отметил, что глава государства отдал ряд поручений. До конца разобраться, провести свое расследование, поскольку произошедшее продемонстрировало бесчеловечное отношение к мирным гражданам, и в частности со стороны оператора дрона. Вопросом расследования занимается Следственный комитет и спецслужбы Беларуси. Возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма». Белорусские следователи продолжают работать на месте происшествия, и как только будет собрана вся информация, она будет предоставлена президенту страны, сообщил сообщил госсекретарь Совета безопасности. Также президент посоветовал белорусским детям и их родителям заниматься спортом и отдыхать дома. Для этого в стране есть все условия. А гражданам Беларуси посоветовал более аккуратно относиться к вопросам выезда за рубеж. МИД Беларуси просит исключить выезд граждан республики в страны, где идет конфликт, а также в смежные с ними регионы. В четверг временный поверенный Украины Иван Новицкий был вызван в МИД Беларуси. Ему заявили протест в связи с этим инцидентом. Заслушивая доклад, Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка на юге от государственной границы Беларуси остается напряженной, и ее необходимо продолжать охранять в усиленном режиме. Президент ориентирует оборонное ведомство на максимальную рациональность. Слепое копирование мировых трендов недопустимо. Вместо тотального перехода на дроны, ставка должна быть сделана на создание эффективной системы противодействия им. Беларусь обладает необходимыми компетенциями в сфере радио.

и ориентированной на реальный боевой опыт. Президент Беларуси поддержал предложение по корректировке мероприятий плана. Министр обороны Виктор Хренин уточнил, что данный стратегический план рассчитан на среднесрочную перспективу и в текущей сложной обстановке не может оставаться неизменным. Ведомство обязано регулярно анализировать этот документ и оценивать правильность выбранного курса развития. Определены 6 ключевых направлений. Для достижения целей потребуется корректировка оперативного и тактического уровня.

0: Богдановой.
1: Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. Ответом на современные вызовы безопасности стал масштабный смотр военных технологий в Минске. Беспилотники, новейшие средства радиоэлектронной борьбы, образцы вооружения и стрелкового оружия. Все это было представлено на третьей международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Свои передовые достижения в Белэкспо презентовали более 80 министерств, ведомств и организаций страны. Участвовали также свыше трех десятков зарубежных компаний. Подробности сообщил телеканал СТВ. Публике представили разработки, способные изменить правила игры в сфере безопасности. Так, отечественные специалисты впервые презентовали лазерное ружье для борьбы с дронами. Секрет мобильности в рюкзаке, где спрятан источник питания. Оружие позволяет уничтожать беспилотники, сжигая их примерно пока на расстоянии 200 метров, и уничтожать камеру обзора до 500 метров, делая беспилотник слепым. Главная цель форума – демонстрация технологий, а также построение устойчивого международного диалога. В нестабильном мире держаться нужно вместе. На этой площадке страны создают единый щит безопасности. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности, отметил, что Беларусь представляет мирные наработки, чтобы нейтрализовать эти угрозы, обезопасить жизнь граждан, сделать все возможное, чтобы та или иная страна жила в мире под мирным небом. Новейшие достижения продемонстрировали Госкомвоенпром и 13 ведущих организаций, входящих в его систему. Была представлена широкая линейка средств радиоэлектронной борьбы и обнаружения, включая разнообразные обнаружители, пеленгаторы и блокираторы сигналов мультикоптера и FPV-дронов. Среди прочего, на открытой площадке были выставлены ударные беспилотные авиационные комплексы. На полях третьей международной выставки индустрии безопасности была организована и широкая деловая программа, в рамках которой прошли дискуссии о научно-техническом и инновационном обеспечении национальной безопасности государства, а также о направлениях ее совершенствования. Прошла и вторая военно-экономическая конференция ОДКБ. Были подведены итоги деятельности комиссии за 20 лет ее существования. Выступающие акцентировали внимание на необходимости активизации работы и выстраивания ее с учетом специальной военной операции. Речь шла о развитии вооружения и техники, модернизации, разработки новых образцов и укомплектовании ими коллективных сил оперативного реагирования. Обсуждался вопрос о необходимости интеграции, кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса государства ДКБ, в том числе и в вопросах разработки современных образцов вооружения и техники.
0: Радио Витебск.

0: продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. В Бресте представители бизнеса и эксперты обсудили экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии. Экономический форум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества» стал платформой для обсуждения перспективных стратегий закрепления белорусских производителей на рынках Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Форум собрал около 150 представителей органов власти, бизнесменов, отечественных и зарубежных экспертов с реальным опытом работы в Центральноазиатском регионе. Здесь важно отметить, центральноазиатский рынок крайне перспективен. Совокупное население 5 государств региона насчитывает почти 84 миллиона человек. Совокупный годовой валовой внутренний продукт составляет 520 миллиардов долларов. Средний темп роста экономики выше мирового уровня – порядка 6% ежегодно. Для получения наиболее эффективных ответов на стоящие перед бизнесом вопросы, форум был разбит на две ключевые сессии. Первая посвящена обзору рынков, вторая дала белорусским бизнесменам практический инструментарий. Были рассмотрены основные сопутствующие экспортных поставок, банковские расчеты, правовые аспекты взыскания задолженности, исполнение решений судов, открытие юридических лиц. Не остались без внимания логистика и страхование, а также цифровизация бизнеса для усиления экспортного потенциала. Доля энергонасыщенной техники в сельском хозяйстве Беларуси за последние 10 лет увеличилась практически в два раза. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак. В программе «Экономическая среда» на телеканале «Беларусь-1» он отметил достижения нашей промышленности. Если в 90-х годах в Беларуси выпускалось лишь 13% необходимой сельхозтехники, то сегодня мы можем полностью обеспечить себя самой современной техникой и оборудованием. Это позволяет обходиться без поиска зарубежных аналогов и не зависеть от внешних поставщиков. Сегодня в агропромкомплексе задействовано 212 тысяч сельскохозяйственных машин и единиц оборудования. В дирекции Минского тракторного завода отмечают, что несмотря на специфику геополитического фона, который усложняет задачу по диверсификации экспорта, комплексные усилия позволяют не только максимально успешно удерживать занятые позиции, но и находить новые рынки. Так удалось расширить наше присутствие в Африке. Тенденция в промышленности – это увеличение производства энергонасыщенной техники и агрегатов, которыми она дополняется. Мы массово перешли на энергонасыщенные тракторы, которые сейчас идут в серийном производстве. Речь идет о моделях мощностью в 350 лошадиных сил. Кроме того, эта техника должна дополняться почвообрабатывающими агрегатами, которые необходимо комбинировать. Одно из последних достижений – 12-метровые сеялки, которые производят Амкадор или Дагрофроммаш. Без таких решений далее нет развития сельского хозяйства. И потому сегодня в Минсельхозпроде видит необходимость в снижении себестоимости и сокращении потребления энергоресурсов. Белорусам важно быть всегда начеку и повышать свою финансовую грамотность. Об этом на этой неделе говорили в Национальном банке Беларуси, представляя новые ролики социальной рекламы против мошенников. За 2025 год количество киберпреступлений снизилось на 6% по сравнению с 2024 годом. Эта хорошая тенденция не наблюдалась в последние годы, и в 2026 она продолжается. Например, за 5 месяцев мошенниками были похищены 3,5 миллионов белорусских рублей. Они вернулись к владельцам. Это эффективная работа, работа антифрод-систем банков. В 2026 году уже удалось предотвратить хищение 72 миллионов рублей, когда их владельцы даже не догадывались об атаках кибермошенников. Однако мошенники ищут и новые способы, например, психологического воздействия на человека. В Нацбанке отмечают, основной болью продолжает оставаться самостоятельный вывод денежных средств за пределы республики под чьим-либо воздействием. Это инвестирование, декларирование и участие в спецоперации. В этих случаях антифрод является беспомощным. Человек сам приходит со своим паспортом и совершает платеж. И с 1 июля вводятся новые стандарты. Новым для банковского сообщества будет цифровой отпечаток для граждан. Ничего в их жизни не изменится. Все, что будет нужно при входе в систему дистанционного банкового обслуживания, нажать кнопку на разрешение доступа, отмечают в Нацбанке. Самое важное сегодня – информирование и социальная реклама. Это тоже часть большой работы защиты средств от мошенников.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Итоги недели с Ольгой Богдановой.
1: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Более 580 человек получили 100 баллов на централизованном тестировании, которое прошло в Беларуси 2 и 5 июня. В эти два дня более 66 тысяч человек сдавали тестирование по 8 учебным предметам. Максимальный результат 100 баллов показали 583 человека. По количеству 100-бальников лидирует математика – 216 человек. На втором месте иностранный язык – 197 100-бальников. Из них 169 сдавали английский. Третье место заняла химия – 59 человек. Особого внимания заслуживает значительный рост количества высших баллов по физике. В этом году их уже 43, тогда как в 2025 году было всего 11. Самые высокие средние баллы зафиксированы по географии, обществоведению и биологии. Показатели в диапазоне от 57 до 66 баллов. Сложнее всего в этом году далась математика, история Беларуси в контексте всемирной истории и химия. Здесь средний балл 46-48. За два дня тестирования за нарушение правил удалены 22 участника. В основном за использование смартфонов и шпаргалок. Еще 8 человек не завершили тест по медицинским причинам. Что касается Витебской области, централизованный экзамен прошел в штатном режиме и показал, что за 4 года существования этого формата механизм проведения отточен до мелочей. В управлении по образованию облсполкома сообщили, в этом году средний балл С Витебской области поднялся до 66. Почти по всем учебным дисциплинам, за исключением физики и химии, результаты оказались выше среднереспубликанских показателей. Главный повод для гордости – рост максимальных результатов. Если в прошлом году на Витебщине было 185 соток, то в этом сезоне копилка области пополнилась 239 100-бальными сертификатами. Особый триумф празднуют 19 выпускников, которые завоевали сразу по 2 100-бальных сертификата. География обширна. Витебск, Коршин, Новополоцк, Чашники, Миоры, Ушачи, Поставы и Шарковщина. Как отметила газета «Витебские вести», в данной статистике не учитывались победители республиканских олимпиад по учебным предметам, которые освобождены от СЭ. Так, результаты этого года наглядно доказали высокую планку качества витебского образования. Как сообщили в Республиканском институте контроля знаний, сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам 1 июля. Документ получит каждый сдавший ЦТ с результатом выше 0 баллов. Здесь же отметим, что в Минске прошло 10-е совещание министров образования государств-участников ШОС. На встрече определены приоритеты на следующие 3 года. Эксперты уверены, что университеты должны стать инновационными центрами, которые тесно работают с высокотехнологичными компаниями. Минская инициатива предлагает не только объединение уже ранее выработанных механизмов сотрудничества в рамках университета ШОС, в рамках научных организаций, но и присоединение к этой инициативе соответствующих производств и научных кооперативов. Операции. То есть сегодня говорится о создании замкнутого цикла образования, науки и последующих инноваций, отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец. В стране уже готовят специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Этот вопрос на контроле главы государства и правительства. Молодые ученые министрам образования презентовали свои инновационные разработки. Приветственное слово участникам 10-го совещания министров образования направил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, задача сферы образования – сформировать новое поколение специалистов, которые уважают общие достижения международной организации. Андрей Иванец отметил, что одним из знаковых проектов в области образования является университет ШОС, который уже в этом году отметит свое 20-летие. На этой неделе 7 университетов страны были приняты в качестве новых членов университета Шанхайской организации сотрудничества. И на сегодня уже 13 учреждений Беларуси входят в эту семью. Это подчеркивает интеграцию республики в международное образовательное сотрудничество.

Минск и Москва продолжают последовательно укреплять сотрудничество в рамках ключевых интеграционных объединений, оперативно реагируя на современные геополитические вызовы. Сегодня между Белоруссией и Россией уверенно растет взаимный товарооборот. Расширяются кооперационные связи, в том числе в критически важных отраслях промышленности. Крепнет военно-техническое сотрудничество, проводится согласованная внешняя политика. В ближайшее время планируется очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Информацию об этом на встрече с Сергеем Лавровым озвучил президент. Позиция союзного государства неизменна. Любой язык диктата в отношении наших стран бесперспективен. Эффективным ответом на западное давление становится укрепление собственного интеграционного контура и выработка долгосрочной стратегии. Именно поэтому рабочий визит Сергея Лаврова в Минск в первую очередь приурочен к сверке позиций по подготовке к важному политическому событию. Речь идет о совместном заседании коллегии МИД двух государств. Эту масштабную встречу в четвертом квартале примет наша страна. Предстоящие переговоры позволят профильным ведомствам детально зафиксировать общие подходы и укрепить внешнеполитическую координацию на долгосрочную перспективу. На встрече планируют подписать программу согласованных действий в области внешней политики на 2027-2029 годы, сообщил телеканал СТВ. Беларусь и Узбекистан за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30 раз. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новые партнерства» в Ташкенте. Город стал ключевым центром притяжения капитала и деловой активности в Центральной Азии. Узбекистан занимает 3-е место по объему взаимной торговли услугами с Беларусью среди стран СНГ. Александр Турчин отметил, что президент Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет. Чтобы удержать эту планку в долгосрочной перспективе, нужен качественный переход к взаимным инвестициям в реальные активы. В Санкт-Петербурге обсудили вопросы сохранения историко-культурного наследия и перспективы сотрудничества в гуманитарных отраслях. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий. Такая конференция проходила впервые. Креативная индустрия – это бизнес, в основе которого лежат авторские продукты, идеи, технологии. То есть, по сути, синтез творчества, культуры, экономики и технологии, где главный ресурс – это человек. В своем выступлении белорусский премьер-министр отметил, что креативная индустрия стимулирует инновации, создает новые рынки и услуги и привлекает инвестиции, раскрывает в том числе потенциал малых городов и сельской местности. В этом плане Беларуси действительно есть чем поделиться. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам минувшего года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг, отметил Александр Турчин. В развитии этой темы также на конференции сообщили, что работа по созданию ассоциации креативных индустрий в СНГ продолжается. Эта площадка поможет бизнесу содружества без формальностей активнее создавать и внедрять свои авторские продукты. Во Дворце независимости 12 июня состоялся большой и откровенный разговор о глобальных вызовах и горячих точках в регионе и мире, об их причинах и возможном разрешении. Позицию Беларуси наш президент озвучил в интервью одному из самых влиятельных медиа Ближнего Востока, телеканалу «Аль-Арабия». Александр Лукашенко ответил на 20 вопросов. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, а также о милитаризации в ряде европейских стран. Роль ядерного оружия, сотрудничество Белоруссии и Саудовской Аравии – также тема интервью, которое продолжалось около полутора часов. Интервьюер Мелинда Карен-Нусифора отметила важность того, чтобы аудитория канала услышала мнение президента Беларуси. «Аль-Арабия» желает представить разнообразные точки зрения с разных уголков Земли для того, чтобы зрители могли сами сформировать свое мнение на основании того, что они услышали. Именно поэтому канал особенно ценит эту возможность пообщаться с президентом Беларуси. В Минске белорусские и российские эпидемиологи отработали сценарий вспышки особо опасной инфекции. Проверили не только знания врачей, но и способность системы здравоохранения в целом распознать опасность раньше, чем она начнет распространяться, отметил канал «Мир-24». По легенде учений, в городе появился пациент с симптомами опасной инфекции. Возбудитель неизвестен. В таких ситуациях первое правило эпидемиологии – не лечить вслепую, а установить патоген. Задача – идентифицировать угрозу быстро и безошибочно.

0: главный элемент учений – работа мобильной лаборатории. Это полноценный диагностический комплекс, автономное энергосбережение, оборудование, ПЦР-анализаторы и системы биологической защиты. Все это позволяет развернуть лабораторию в любой точке ЧС за 20 минут. В ход идут методы молекулярной диагностики. Прежде всего, ПЦР – технология, позволяет обнаружить даже единичные фрагменты генетического материала возбудителя и за несколько часов ответить на главный вопрос – с чем именно столкнулись врачи.
1: Радио Витебск. Слушай.

Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать первым шагом к завершению вооруженного конфликта между двумя странами. Об этом стало известно в ночь на 18 июня. Ожидалось, что представители Ирана и США лично подпишут документ 19 числа в Женеве. Однако это произошло дистанционно. Свои подписи под ним поставили президенты США и Ирана. Дональд Трамп в этот момент находился в Версале, куда его после завершения саммита G7 пригласил президент Франции Эммануэль Макрон. Иранская пресса опубликовала полный текст. Документ получил название «Исламабадский меморандум» в честь столицы Пакистана, который был посредником между Ираном и США. Документ начинается с заявления о немедленном и окончательном прекращении сторонами конфликта военных операций на всех фронтах, включая Ливан. В тексте также подтверждается, что США полностью прекратят морскую блокаду Ирана в течение 30 дней, а Иран обеспечит безопасное и бесплатное прохождение судов через Ормузский пролив в течение 60 дней. Из документа следует, что стороны конфликта обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако могут продлить этот срок по взаимной договоренности. По окончании переговоров Соединенные Штаты обязуются отвести свои вооруженные силы в регионе от территории Ирана, а также снять санкции с Исламской Республики в ответ на ее отказ от ядерного оружия. Кроме того, США и их ближневосточные союзники разработают план по восстановлению Ирана на сумму $300 миллиардов. Ранее вице-президент США Джей Ди сообщил, что Соединенные Штаты в рамках договоренности с Ираном фактически сняли блокаду морских портов Исламской Республики, позволив более чем десятку судов пройти в иранские порты. По его словам, Иран также стал пропускать торговые суда через Ормузский пролив. Тем временем Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Большой Семерки 17 июня, заявил, что если за это время не удастся достичь результата, Штаты возобновят бомбардировки Ирана. Тем временем эксперты-политологи отмечают, исходя из условий меморандума, создается впечатление, что Иран одержал верх над Соединенными Штатами. В рамках этого документа он получил значительные финансовые преимущества, и его положение выглядит гораздо лучше, чем до первых ударов США и Израиля в июне 2025 года. Однако, с другой стороны, складывается ощущение, что меморандум нужен Дональду Трампу для того, чтобы убрать военную составляющую из конфликта с Ираном. Теперь вопрос в том, насколько эти требования будут выполняться. В документе можно выделить два приоритетных пункта о разблокировке Ормузского пролива, в которые заинтересованы многие глобальные игроки, и о прекращении боевых действий. При этом ядерная проблема, из-за которой Штаты и начали военную операцию, в меморандуме прописана очень неконкретно, и таким образом Иран и здесь оказался в выигрышной позиции. Отдельный пункт, который может осложнить ситуацию, это прекращение боевых действий в Ливане. Дональд Трамп 14 июня призывал Израиль не срывать своими ударами по Ливану сделку с Ираном. После того, как стало известно об Иране, в американском меморандуме премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что не считает себя связанным положением о прекращении боевых действий в Ливане и не выведет оттуда израильские войска. Радио Витебск.

Подводим итоги на радио Витебск. У микрофона Ольга Богданова, и мы продолжаем говорить о событиях недели, произошедших в мире. Украина создает новые формирования беспилотных систем на границе с Белоруссией, а также укрепляет уже находящиеся там подразделения вооруженных сил Украины. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Араби» отметил, что тема якобы существующей угрозы Украине из Беларуси раскручивается из-за политических амбиций. По словам главы государства, к таким заявлениям Владимира Зеленского подталкивают его западные партнеры. Александр Лукашенко подчеркивал, что никакой опасности для Украины со стороны Беларуси нет при условии отсутствия угрозы безопасности от вооруженных сил Украины. И добавил, что Владимиру Зеленскому стоит быть аккуратнее в выборе риторики. Российские бойцы за минувшую неделю нанесли 7 ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, удары были нанесены в период с 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют вооруженные силы Украины. Также были атакованы военные аэродромы, места складирования боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, точки сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Поражены пункты временной дислокации как украинских вооруженных формирований, так и иностранных наемников, сообщило российское оборонное ведомство. Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси. В пункте пропуска Новая Гута в Гомельской области состоялся обмен по формуле 522/33. Наибольшее число тел передала российская сторона. Беларусь продолжает гуманитарную миссию, предоставляя безопасные коридоры и площадки для организации и проведения обменов военнопленными и телами погибших солдат двух стран. Саммит «Большой семерки» состоялся на этой неделе во французском городе Эвиан-Ле-Бен. На нем также присутствовал Владимир Зеленский, который не входит в число лидеров G7. В это объединение традиционно включены лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Так, страны «Большой семерки» по итогам саммита заявили, что готовы рассмотреть вопрос передачи Украине лицензии для наращивания военного производства. Согласно совместному заявлению лидеров G7, страны-участницы согласны увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Участники саммита пообещали усилить давление на российскую военную экономику. Они анонсировали ужесточение санкций, включая меры в отношении нефтегазового сектора. Учения Eagle Partner 2026 с участием военных из США, Франции и Греции начались в среду в Армении. Задействуются 250 миротворцев армянских вооруженных сил, а также около 80 военнослужащих сухопутных войск США в Европе и Африке, Нацгвардии Канзаса, вооруженных сил Франции и Греции. Армения и США периодически проводят учения в разных форматах. По словам министра обороны Закавказской республики, приоритеты в военном сотрудничестве двух стран нацелены на трансформацию вооруженных сил Армении, повышение уровня взаимодействия с американской стороной. Международное учение армии Литвы, Польши и Франции проходит в районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня. Их цель – синхронизация действий сил союзников и совершенствование навыков, которые необходимы для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого участка. Сувалкский коридор – 100-километровая территория между Белоруссией и Калининградской областью России на границе между Литвой и Польшей. Через этот участок Литва соединена с территорией Евросоюза. Евросоюз готовит пакет мер торгово-экономической поддержки для Армении. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Данное заявление она сделала по итогам состоявшегося в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, на котором, в числе прочих вопросов, обсуждалась ситуация в Армении. Она уточнила, что главы МИД стран ЕС обсудили на заседании меры, которые позволят укрепить устойчивость Армении и помочь ей в экономической диверсификации. По словам Каи Каллас, Европа готовит пакет мер поддержки, чтобы помочь Еревану справиться с торговыми ограничениями.
Китай объявил о коммерческом запуске новой платформы, которая изменит трансграничные транзакции, снизит зависимость от доллара и сблизит Пекин с торговыми партнерами по инициативе «Один пояс, один путь». Платформа mBridge позволит проводить трансграничные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков на основе технологии блокчейн, в том числе цифрового юаня. В ее разработке участвуют также Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. По оценке аналитиков, платформа будет востребована у малого бизнеса, для которого международные платежные системы, в том числе SWIFT, кажутся дорогими и сложными.

продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. В Полоцке у стелы жертвам фашизма состоялась церемония перезахоронения останков мирных жителей, подпольщиков и красноармейцев, уничтоженных фашистами в первые месяцы Великой Отечественной войны. Масштабное захоронение было обнаружено в 3 километрах от Полоцка в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В 2025 году работники прокуратуры Витебской области совместно с военнослужащими 52-го отдельного поискового батальона исследовали 5 новых мест предполагаемого массового захоронения. Выяснилось, что в лесном массиве под Полоцком, это район 103-го километра трассы Витебск-Полоцк, нацисты организовали конвейер смерти. Поисковики обнаружили 5 огромных ям могил. Место расстрела семей полоцкого актива, участников антифашистского подполья и советских бойцов. Расправа над людьми проходили там в период с августа по сентябрь 1941 года. Согласно экспертным заключениям, в этих ямах находились останки не менее 1022 человек. Больше половины останков, обнаруженных в этих 5 ямах, принадлежат женщинам и детям, сообщил прокурор Витебской области Андрей Скурат. Следователи и поисковики собрали на месте расстрелов 64 гильзы разных калибров, 17 из которых имеют четкую маркировку подразделения СС. Личные вещи, наручные часы, портняжные ножницы, женские духи, детские заколки, кольца и ключи переданы в Полоцкий краеведческий музей. Они станут частью экспозиции, посвященной трагедии мирного населения в годы оккупации. Расследование дела о геноциде продолжается. Главная процессуальная задача сейчас, по словам прокурора Витебской области, это сбор доказательств в отношении командира так называемой черной полиции СС Светвицкого. Он совершал преступления в Глубокском, Миорском и Шарковщинском районах. Для получения биографических данных уже направлены международные поручения. Параллельно силами 52-го поискового батальона уже начаты раскопки в Оршанском и Рассонском районах. В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлено, что на территории Полоцкого района было разрушено и сожжено 530 сельских населенных пунктов, 20 из них в списке сестер Хатыни. Сегодня, спустя 85 лет после начала страшной войны, в Беларуси продолжают восстанавливать имена своих героев и безвинных жертв фашизма. В пресс-центре Дома прессы состоялся круглый стол на тему «Геноцид без срока давности. Что мы знаем и почему не вправе забыть?». Участники обсудили роль вооруженных сил в сохранении исторической памяти, законодательные инициативы в сфере противодействия фальсификации истории, работу архивов по рассекречиванию и введению в научный оборот новых документов, а также перспективы развития поискового движения и военно-патриотического воспитания молодежи. Одной из ключевых тем обсуждения стал предстоящий 4-й международный антифашистский конгресс, который состоится с 25 по 27 июня в Минске и соберет участников из десятка стран. Агитационный поезд «Единство в памяти, сила в подвиге», стартовавший 15 июня с Белорусского вокзала Москвы, торжественно встретили на железнодорожной станции Ворше. На перроне развернулся масштабный митинг. Его участники возложили венки и цветы к памятнику легендарного комбрига Константина Заслонова. Затем состоялся осмотр экспозиции. В составе агитационного поезда 7 тематических вагонов, 2 платформы, на одной из которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны. Среди них легендарный танк Т-34, реактивная установка БМ-13 «Катюша» и гаубица М-30. Экспозиции поезда рассказывают о борьбе с нацизмом в годы войны, от первых дней до победы. Один из вагонов оборудован под дискуссионную площадку. Здесь рассказывали о вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом, о геноциде и подвиге советского населения в тылу.

0: эфире итоги недели, и мы продолжаем говорить о региональных новостях. В Витебской области скошено более 102 тысяч гектаров многолетних трав, что составляет половину от запланированных площадей. Идет заготовка различных видов травяных кормов – сенажа, силоса, а также сена. Заготовлено 149 тысяч тонн кормовых единиц, что составляет 13% к заданию. По темпам кошения лидирует Лепельский район, по-прежнему активно ведет кормозаготовку Докшицкий. Тройку лидеров замыкает Аршанский район. А всего в регионе необходимо скосить 210 тысяч гектаров. Аграрии параллельно ведут уход за посевами яровых культур. Активно идет подкормка азотными удобрениями и химпрополка кукурузы. Продолжается подсев многолетних трав и перезалужение лугопастбищных угодий. Одновременно по всем направлениям идет подготовка к уборочной зерновых, сообщила газета «Витебские вести». В Витебске после реконструкции открылся второй лечебный корпус областной клинической инфекционной больницы. Участникам торжественной церемонии была предоставлена возможность ознакомиться с обновленными корпусами и новым оборудованием больницы. Сегодня Витебская областная клиническая инфекционная больница – это специализированный многопрофильный центр по лечению всех инфекционных заболеваний, имеющий прочную материально-техническую базу и высокопрофессиональный коллектив. В настоящее время в 5 отделениях здесь функционируют 192 койки, инфекционные взрослые и детские, а также реанимационные. В системе здравоохранения должны работать люди, которые по своему складу умеют работать с людьми. Такую мысль высказала председатель Совета Республики Наталья Кощанова, которая приняла участие в заседании Полоцкого райисполкома. На нем были подведены итоги работы здравоохранения Полоцкого района за 2025 год и перспективы развития отрасли, сообщила газета «Витебские вести». Так, Наталья Кощанова сообщила, что рабочей группой, которая работает в регионах и дает оценку системе здравоохранения на местах, в Полоцке были отмечены некоторые недостатки, их необходимо устранить, состоялся предметный разговор для того, чтобы исправить ситуацию. Положение дел в здравоохранении Полоцка в целом неплохое, по многим показателям, отметила спикер, но есть недостатки в работе санитарной службы, на что было указано ее руководителю. Отдельным вопросом в ходе заседания было закрепление медицинских кадров в Полоцке. Отрадным фактом спикер назвала то, что в Полоцком регионе эта работа организована хорошо. В этом году здесь выделено 38 арендных квартир работникам здравоохранения. Целевая подготовка специалистов, система подготовки и переподготовки кадров в стране выстроена успешно. Важно сконцентрироваться на тех задачах, которые ставил перед здравоохранением глава государства, подчеркнула Наталья Кощанова. Это в первую очередь повсеместное наведение порядка. В стране решаются глобальные вопросы по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения, модернизации и укреплению их материально-технической базы. Для Полоцка это завершение строительства поликлиники в микрорайоне «Аэропорт». Эта задача поставлена, и она должна быть выполнена. Также состоялось награждение лучших работников отрасли региона накануне профессионального праздника Дня медицинских работников, который отмечается сегодня. Новый офис службы «Одно окно» в Витебске откроется на Московском проспекте. Об этом сообщил Витебский горосполком. Начальник управления делами Лидия Марьясова сообщила, было принято решение перенести офис из здания горосполкома в отдельное помещение. Это делается для удобства граждан. Новый адрес службы – Московский проспект, 16. Рядом находятся остановочные пункты и парковка, что сделает визиты максимально комфортными для жителей всех районов города. Само помещение просторное, с большими зонами ожидания, детским уголком и безбарьерной средой для маломобильных граждан. Витебске назвали победителей областного этапа конкурса «Мастер года 2026». Мастер производственного обучения Витебского индустриального колледжа Ирина Василевич представит Северный регион на республиканском этапе состязания. Масштабный марафон профессионального мастерства проходил на Витебщине с апреля по май. В борьбу за престижный титул вступили представители 19 учреждений образования области. Путь к дипломам был непростым. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои таланты в рамках 4 модулей, каждый из которых оценивает определенную грань их мастерства. Главное, что объединяет участников, это безграничная любовь к своему делу, отметил зампредседателя облсполкома Алексей Гуйда. Это профессионалы, преданные своей профессии, которые умеют передать практический опыт подрастающему поколению. При этом было обращено внимание на то, что профессионально-техническое образование в Витебской области и республике в целом стремительно набирает популярность.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям спорта. О перспективах развития белорусского спорта на примере «Динамо» шла речь на совещании президента во вторник 16 июня. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты Минского хоккейного клуба, самого успешного сегодня клуба не только в отечественном хоккее, но и, пожалуй, во всем белорусском спорте. В минувшем сезоне динамовцы хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным. Обсуждали не только достижения, но и вопросы, которые пока остаются без ответа. От кадровой политики до подготовки собственного резерва. Впрочем, разговор о минском «Динамо» стал лишь частью более широкой дискуссии. На примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта. Не по отчетам и обещанием, а уже имеющимся результатом. Практически ни одно совещание у главы государства не обходится без присутствия главы комитета госконтроля. По поручению Александра Лукашенко комплексная проверка прошла и в минском «Динамо». Одним из выступающих был председатель комитета, который доложил о результатах. Как было отмечено, все хозяйственные субъекты, а это закрытое акционерное общество, подлежат проверке. В результате был выявлен ряд серьезных нарушений. Учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами господдержки и ему уделяется очень пристальное внимание, было доложено о ряде серьезных недостатков. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране, для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства господдержки спорта, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-либо иные нужды, не связанные со сферой, в том числе для удовлетворения хозяйственных потребностей, отметила зампремьер-министра республики Наталья Питкевич. Как сообщила Белтелерадиокомпания, на закрытии этой части совещания разговор был принципиальный. К услышанному от председателя комитета госконтроля глава государства отнесся жестко и поручил продолжить проверку. Сейчас наши атлеты по многим видам спорта начинают активную подготовку к чемпионатам мира. На стыке августа и сентября будет горячая пора для гимнасток, пловцов, прыгунов на батуте, борцов и гребцов. Во многих дисциплинах грядущие планетарные форумы станут первой возможностью для завоевания лицензии на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Минская «Динамо» начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с «Торпедо» 7 сентября. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока.
1: «Радио Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен. Доставлен УБУ «Гидромета».
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе «Dance Ultra» на радио «Витебск».
3: А вот и снова «Ультра Дэнс Пати» на радио «Витебск». Всем, кто с нами, горячий летний привет! За пультом бодрая Потехина, а в плейлисте самые крутые новинки для классного отдыха. Предлагаю вместе подвигаться и продлить выходной на 60 активных минут. Если ты за, добавляй громкости в динамике и давай к нам!
1: «Дэнс Ультра».
3: Залетаем на танцполы под летнюю совместку Джей Ло и Дэвида Гетты. Пока маэстро крутит пластинки, красотка двигается под музыку так, как умеет только она. Скопировать вряд ли получится, поэтому особо не пытайся. Просто поддайся музыке, ну а там как пойдет. А скоро к нам подъедут очередные гастролеры, в числе которых Юнатас, Деннис Ллойд и Майк Познер. Кстати, этот последний тоже решил заколабиться с Геттой, а заодно освежить свой хит щетинистой давности. Но песня очень классная, и ты ее обязательно вспомнишь. А вишенка на этом кусочке тортика – вот та самая вещица про девушку и Шаде. И мы скоро с тобой покайфуем на одной волне. Радио Витебск.

0: чья-то любимая девушка танцует под песню «Шаде», мы с тобой подпеваем всей этой компашке парней. «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» только что отметились на танцполе и двинулись в сторону барной стойки опустошать все то, что каждый из них предпочитает этим вечером. Ну а мы с тобой выбрали одну волну – «Радио Витебск» и продолжаем отдыхать под самую свежую и модную музыку. Алок и Кхалит, Али Фарбен и Рене Миллер, Хьюгел и Мэйл Энджел и Ультранейт – все эти ребята отвечают за наше бодрое настроение ближайшие 10 минут. А захочется русского – дождись классную летнюю тему от Тассо. С недавних пор она в моем личном плейлисте и часто даже на репите.
1: Dance Ultra на радио Витебск.

Это Dance Ultra, и по выходным здесь угощают фрешами всех, кому хочется музыки и танцев. За пультом я, Даша Потехина, и мы продолжаем тусить. Если устал двигаться, нет проблем, можешь полежать или посидеть под музыку. А можешь размяться в спортзале или повисеть на турнике. Наша пати для любой обстановки и любой компании. Одиночество никому не грозит. Что касается гостей, то через пару секунд можешь помахать рукой звездному трио Афроджек, Сиа и Дэвид Гетта. За ними появятся бельгиец Last Frequencies и диджейская комбо Кайга и Сандра Кавацца. Короче, летний вайб нам всем гарантирован.

0: всем тем, кто наслаждается летом, выходными и музыкой, привет от Марии Краймбрери и Радио Витебск. Друзья, получайте удовольствие от всего и делитесь своими эмоциями с окружающими. Я уверена, что это поможет сделать наш мир немного добрее и всех нас немного счастливее. Ну а Радио Витебск и Dance Ultra помогают делать наш уикенд динамичнее и музыкальнее. И дальше отвечать за настрой будут Дэвид Гетта и Алок, Филатов и Кэрос, Медуза и Хенри Камамиль. А еще самых стойких тусовщиков ждет сюрприз. Немного терпения, и будет вам бонус.
1: Dance Ultra.

0: кто сейчас не подпевает нашему парню, тот просто не знает эту песню или забыл вытащить беруши из ушей. В полный голос или про себя, но признайся, ты точно напевал ту самую Любочку, которую оживил красавчик Холли Флейм. Кстати, это и был обещанный бонус. Для меня и поклонников однозначно. Ремикс свежайший, в сети просто не найти. Так что слушай Радио Витебск, и все лучшее достанется именно тебе. А до финала этого музыкального лови Джона Ньюмана, Holiday Boy и проект Two Colors. Если этого покажется мало, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. С тобой мы встретимся в Dance Ultra ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на Радио Витебск.
1: Dance Ultra на Радио Витебск.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 200.

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Ленточка, телефон 204.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-5-900-2070-770. Возможность получения прибыли не разумно связано с риском получения пункта.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Категория 12+.
2: Это танцплощадка.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 15 до 20 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
2: Танцплощадка.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс.

0: +24-+29, в Витебске +25-27. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометам».
1: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. Будь на волне.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.